Uite, mă zdrog, mă iro, dacă... Vară de oas, Lemko, spit Carpatia, de jurii moi sestri i bratia, Uliuciak Stefan, Zodrehova. Trimajte-se, dobri. Поздравляем слушателя Ремкиевского радио, но... Мисно же, тримайте!